на бантабана и сабо sugar and spice базоку будто си тюфо. Эй, лети кула на ма айс, назо бузана не прайс, назо нказате ли си чо. Чеш, баба скрува на во ай, чаво тулунга мпайс, комлинга були ма бито. Эй, пету тап сином линдо, син чоч, шо. Готто ай, бо воу, зи визоло мара стил, минан тай, дот но. Унзинг миньелю но тап са ма сайд, ай фо. Ngapum lindu sapaza my side I for sure asikeleni indaba zayizol fanda kambans yophelele enkantol bese case yaltol bese vies as pover sidli pick boy change your fiber yo.